0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
13: Да, Турция радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
2: Гиплеер, Туркияның Пети Радиосы.
1: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Турция, Оваза Радиосы.
5: Эдо, Ифонетис Турция.
12: Овди Радио Глас Турция.
0: Гидарре би Амурия Турция.
8: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
4: Este radio voz de Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
17: It Turkiye hangia radio ya.
12: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye önü radiosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
13: TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hatbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30га чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб-барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87 Факс 0090 312 463 34 54 Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr TRT'nin кыргызча берүүсү.

0: Lande.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

0: photogénique.
1: 随时随地，土耳其之声与您相伴同行。

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Аслы Икылмаз. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Анкара координируют новые проекты, рассчитанные на ближайшие десятилетия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения европейских стран на Россию война продлится недолго. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон не может победить в войне из-за масштабных человеческих потерь, а главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. Саудовская Аравия частично отменила поставки нефти в Европу после атаки беспилотников на стратегический нефтепровод «Восток-Запад», произошедшей 10 сентября. Администрация Дональда Трампа готовит для Израиля пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов. Тюркия будет представлена 15 спортсменами на 46-й шахматной олимпиаде ФИДЕ, которая пройдет в Узбекистане.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Анкара координируют новые проекты, рассчитанные на ближайшие десятилетия. По итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом он отметил, что традиционные энергетические маршруты, трудопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор обеспечивают регулярную безопасность, но сейчас стороны создают новые долгосрочные инициативы. Глава азербайджанского МИД выделил сектор альтернативной энергетики, включая поставки экологически чистой энергии в Европу через Черное море и строительство кабеля между Нахчеваном и Тюркией. Также Байрамов сообщил об ускоренном развитии транспортной инфраструктуры. Дороги от основной части Азербайджана до границы с Арменией готовы на 95%, а железные дороги на 75%. Кроме того, министр затронул тему Зангезурского коридора, назвав его недостающим звеном между Европой и Центральной Азией. Байрамов подчеркнул, что Ереван и Вашингтон ведут прямые переговоры по армянскому 42-километровому участку в рамках инициативы TRIPP, а США регулярно информируют Баку о ходе этого процесса.
0: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения европейских стран на Россию война продлится недолго. «Если европейцы на нас нападут, эта война будет совершенно другой и очень короткой», заявил Лавров на встрече с представителями иностранных дипмиссий в Москве. Глава российского МИД при этом подчеркнул, что Москва, по его словам, не намерена нападать на страны Европы. Говоря о возможном возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины, Лавров заявил, что Москва готова как к трехстороннему, так и к двухстороннему формату. «Мы всегда готовы к серьезным переговорам. Мы не отказывались от переговоров», – сказал министр. По его словам, Россия не изменила своих условий по Украине и готова искать компромиссы, однако не намерена отказываться от требований, касающихся расширения НАТО и положения русскоязычного населения. Лавров также раскритиковал позицию Евросоюза по Украине. По его словам, европейские страны продолжают настаивать на границах Украины 1991 года, не признают российский статус Крыма и Донбасса и поддерживают перспективу вступления Украины в НАТО. Глава МИД также заявил, что европейские страны с начала года задержали 12 судов под по его утверждению, надуманными предлогами, назвав это вмешательством в свободу судоходства. Отдельно Лавров коснулся политики США в отношении Украины, Ирана и Палестины. По его оценке, Вашингтону пока не удалось добиться урегулирования ни по одному из этих направлений. Он также заявил, что США не предлагали России договориться по Украине в обмен на содействие в урегулировании ситуации вокруг Ирана.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон не может победить в войне из-за масштабных человеческих потерь, а главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь. Это перестало быть возможным еще в первый день войны между нами, сказал Зеленский в интервью CBC News. По его словам, главным результатом должно стать достижение мира и сохранение человеческих жизней. Для

0: Мира победа – это мир, остановить эту войну. И это победа для человеческих жизней, заявил он. Кроме того, Зеленский также заявил, что между Россией и Украиной нет энергетического перемирия, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении ударов по критической инфраструктуре. По словам украинского президента, Киев отвечает на действия Москвы и не может вести переговоры с позиции слабости. Путин не уважает, не видит и даже не думает о том, как вести переговоры со слабыми людьми. Вот почему мы отвечаем, сказал Зеленский. Он сообщил, что американские представители Стивен Уитков и Джаред Кушнер во время визита в Киев поднимали вопрос о защите нефтеперерабатывающих заводов и других энергетических объектов, ссылаясь на позицию Трампа. Зеленский заявил, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике, но подчеркнул различия в понимании того, что относится к энергетической инфраструктуре. «Мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понять, что это значит для нас. Для Путина энергетика – это продажа нефти и газа, для нас энергетика – это обеспечение электроэнергии нашего народа». Вот и все, заявил президент Украины.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
2: Саудовская Аравия частично отменила поставки нефти в Европу после атаки беспилотников на стратегический нефтепровод «Восток-Запад» Petroline, произошедшей 10 сентября. По данным МИД Саудовской Аравии, удары были нанесены дронами с территории Ирака, власти которого уже начали расследование. Остановка ключевого маршрута, по которому нефть компании Saudi Aramco шла из Абкайка к терминалам города Янбу на Красном море, создала неопределенность на рынке и вынудила европейских покупателей искать альтернативные источники. Восстановление поврежденной инфраструктуры, включая нефтеперекачивающую станцию, займет от 3 до 5 недель. Хотя отдельные участки нефтепровода могут работать во время ремонта, объемы прокачки пока остаются неясными. До атаки максимальная пропускная способность этого 1200-километрового маршрута составляла 7 миллионов баррелей в сутки. Для Эр-Рияда данный нефтепровод имеет стратегическое значение, так как служит сухопутной альтернативой морскому экспорту через Ормузский пролив.
0: Администрация Дональда Трампа готовит для Израиля пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов, куда войдут 40 тысяч мощных 907-килограммовых авиабомб, сообщает «Вашингтон-Пост». В поставку за счет американских налогоплательщиков включены по 20 тысяч бомб МК-84, Блю-117 и боевых частей Ай-2000. Это станет крупнейшей передачей таких боеприпасов Израилю, превзойдя даже спорную сделку 2025 года на 2,4 миллиарда долларов. Сверхмощные бомбы МК-84, прозванные «молотом», способны разрушать целые жилые здания, из-за чего Израиль регулярно критикуют за их применение в густонаселенных районах Газы и Ливана, приводившие к массовым жертвам среди мирного населения. Как отметил бывший военный специалист Тревел Болл, если в здании находится Хезболлах или кто-либо еще, МК-84 разрушит все здание. Поставки именно этих бомб Джо Байден временно замораживал в 2024 году из-за опасений военных преступлений. Однако в январе 2025 года Трамп отменил это ограничение. Эксперты, включая Брайана Финукана из International Crisis Group, выражают реальные опасения по поводу дальнейшего использования этого оружия в жилых массивах.
1: Внешняя политика США на Ближнем Востоке не должна подчиняться интересам Израиля, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс, комментируя отношения двух стран. «Мы не можем позволить, чтобы наша внешняя политика на Ближнем Востоке находилась на службе у государства Израиль», – сказал Венс. При этом вице-президент подчеркнул значение Израиля как партнера США в сфере военных технологий и обмена разведывательной информацией. Однако, по его словам, Вашингтон и Тель-Авив не обязаны занимать одинаковые позиции по всем вопросам. Венс также заявил, что президент Дональд Трамп готов к противостоянию с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, когда считает, что интересы американцев и израильского правительства не совпадают. По оценке вице-президента Трампа,

0: Трамп продемонстрировал большую готовность идти на такие разногласия с Нетаньяху, чем любой другой американский президент за последние 40 лет. Венс провел параллель с отношениями США внутри НАТО. По его словам, наличие важных союзников в альянсе не означает, что американская политика в Европе должна полностью определяться интересами НАТО. Точно так же мы не можем позволить, чтобы наша ближневосточная внешняя политика служила государству Израиль, подчеркнул он. Вице-президент также затронул конфликт с Ираном. Он утверждает, что США удалось существенно ослабить как ядерную программу Тегерана, так и его обычный военный потенциал. В представленном материале независимых подтверждений этой оценки не приводится.
1: В Тюрке будет представлено 15 спортсменами на 46-й шахматной олимпиаде ФИДЕ, которая пройдет в Узбекистане. Как сообщили в Федерации шахмат Тюркии, соревнования состоятся в Самарканде. Турецкие шахматисты выступят в открытой женской категориях. Турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров. В открытой категории тюрки представят гроссмейстеры Ягыз Каган, Эрдагмуш, Эдис Гюрель, Ишик Джан, Вахап Шанал и Эмре Джан. В женской категории за медали поборются международные мастера спорта Екатерина Аталик, Гюлинай Айдын и Сыла Чаглар, а также мастера ФИДЕ Джерен Тырпан и Берен Кальонджу. Уважаемые слушатели, это были новости.

Фестиваль «Культурный путь Тюркии», организованный Министерством культуры и туризма 26 сентября, впервые примет в Тюркии национальный арабский оркестр, объединяющий в своем творчестве музыкальные традиции Востока и Запада. Коллектив, чьи выступления на цифровых платформах набрали более 225 миллионов просмотров, выступит в Анкаре и Стамбуле вместе с удостоенной международных наград палестинской вокалисткой Най Баргути. Оркестр был основан в 2009 году дирижером и мультиинструменталистом Майклом Ибраимом как небольшой каменный ансамбль. Сегодня он продолжает свою деятельность уже в формате крупного симфонического оркестра, объединяющего музыкантов из разных культур. Коллектив сочетает богатое музыкальное наследие Востока с многоголосной оркестровой традицией Запада, создавая для слушателей музыкальный мост, выходящий за рамки культурных границ. Солисткой вечера станет Най Баргути, которая придаст классическим восточным мелодиям современное звучание, объединив традиционный стиль тараб с джазовыми вокальными техниками. Гастрольная программа начнется 26 сентября в главном зале Зираат Банкасы комплекса GSO Ада Анкара. Затем оркестр отправится в Стамбул, где 27 и 28 сентября в 20:30 выступит в оперном зале Тюрктелеком культурного центра имени Ататюрка. Билеты на концерты можно приобрести через билетины АЛ на официальном сайте АКМ, а также в кассах культурного центра. В Анталии стартовал 33-й международный фестиваль оперы и балета в Аспендосе, который проходит с 12 по 26 сентября этого года. Об этом заявил генеральный директор и художественный руководитель Государственного театра оперы и балета Тюркии Барыш Салджан. Салджан отметил, что фестиваль, впервые проведенный в 1994 году, получил международный статус в 1998. Проводить фестиваль в античном театре, которому 2000 лет и который изначально был создан именно для искусства, спектаклей и концертов, совершенно особенное событие, сказал он. Фестиваль был открыт оперой Джузеппе Верди «Аттила». В программе также балет «Анна Каренина» на музыку Чайковского и Прокофьева, хореографическая сценическая кантата «Кармина» Бурана и балет «Спартак» в исполнении Государственного театра оперы и балета Казахстана имени Абая. Кроме того, Салджан подчеркнул международное значение фестиваля и высокий уровень турецких постановок. «Сегодня практически все наши постановки соответствуют мировому уровню, поэтому возможность показывать их иностранным зрителям и туристам в Аспендосе доставляет особое удовольствие. Это также вносит большой вклад в развитие туризма», отметил он. В городе Екатеринбург в Свердловской области в России в воскресенье 13 сентября дан старт международному фестивалю молодежи 2026. Фестиваль объединит 10 тысяч участников из России и 191 зарубежной страны. В организации задействованы 2000 волонтеров. Турецкий актер театра и кино Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век», стал почетным гостем на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи. Мероприятие прошло 13 сентября в выставочном центре «Экспо». На фестивале 56-летнему Эргенчу было доверено представить Ближний Восток. По этому случаю актер

актер произнес 5-минутную речь. В ней он поздравил участников фестиваля и отметил, что Россия умеет объединять людей разных культур. По данным источника, выступление Халита Эргенча сопровождалось бурными аплодисментами. Иметь власть – это одно, а то, как ты ею распоряжаешься, совсем другое. Когда я смотрю на молодых людей сегодня, я вижу столько энергии, любопытства и надежды на будущее. И когда к этому добавляются сопричастность и поддержка друг друга, я верю, что могут стать возможными прекрасные вещи. Так что сегодня вы здесь. У вас есть энергия любить и место для будущего. Используйте это для благих дел, сказал Халит Эргенч. Для гостей церемонии открытия музыкальные сюрпризы подготовили российские артисты Татьяна Куртукова и группа The Hatters, уругвайская певица Наталья Орейро, южнокорейская кэрол-группа W24 и южноафриканская певица Лиз Ви. В общей сложности в культурной программе фестиваля заявлено около 50 зарубежных и отечественных звезд. В американском штате Калифорния состоялась церемония вручения 78-й премии Эмми в области прайм-тайм телевидения. Церемония вручения премии Эмми прошла в театре Пикук в Лос-Анджелесе. Награды в различных номинациях, присуждаемые телевизионным проектам, в этом году были вручены в 78-й раз.

Ну а сейчас для вас в исполнении BNU звучит песня «Гюнайденс». Сразу за ней вы услышите песню в исполнении группы «Эвдеки Саат». Она называется «Узумлар».

моменты, изменившие ход истории. Сентября 2008 года. Утро понедельника в Манхэттене, в Нью-Йорке. Солнечный день, но над Уолл-стрит сгущаются темные тучи. 158-летний финансовый гигант сотрясается от ошеломляющего долгового бремени в 613 миллиардов долларов. Сегодня мы обсудим самую длинную ночь в экономической истории и тот самый известный печальный заголовок – крах Lehman Brothers. Давайте начнем.

Во-первых, важно понимать, что американский инвестиционный банк Lehman Brothers не был небольшим местным банком. Это был финансовый оплот, переживший гражданскую войну в США, Великую депрессию 1929 года и две мировые войны. Так что же произошло, что привело этот оплот к краху? Lehman Brothers проиграл масштабную авантюру, построенную на проблемных ипотечных кредитах. Но когда земля начала трескаться, эти гигантские здания рухнули сначала на Lehman Brothers. Поздно вечером, в воскресенье 14 сентября 2008 года, Lehman Brothers объявил о банкротстве. Когда в понедельник утром открылись рынки и в новостных сводках появился заголовок «Lehman Brothers рухнул», мир уже не был прежним. 613 миллиардов долларов кредитного долга Lehman Brothers уничтожили не просто один банк, а всю глобальную систему доверия. Считалось, что Lehman слишком велик, чтобы рухнуть. Однако в тот раз правительство США сказало «нет» спасению безнадежных кредитов, и эффект домино пришел в действие. Банкротство Lehman ударило не только по Нью-Йорку. Эта новость разлетелась по всему миру, подобно вирусу. Но почему же Lehman был так важен? Почему крах одного банка напугал пенсионеров в Токио или лавочника в Берлине? Дело в том, что финансовый мир держится не на деньгах, а на доверии. Когда в то утро прозвучало официальное заявление о банкротстве, эта невидимая связь оборвалась. Банки стали не доверять друг другу, считая, что даже если обанкротился сам гигантский Lehman, то и остальные банки от этого не застрахованы и перестали давать в долг. Экономика мгновенно замерла, а денежные потоки остановились. Это было похоже на то, если бы сердце мировой экономики на секунду перестало биться. Другие гиганты, такие как AIG, тоже оказались на грани пропасти. Для обычного человека с улицы это означало потерю работы, сгорающие пенсионные фонды и полную неопределенность.

Когда банки перестали доверять друг другу, экономика пережила своего рода сердечный приступ. Чтобы предотвратить полную остановку системы, правительство США на этот раз решило спасти других гигантов, таких как AIG, используя деньги граждан. Именно в этот момент возник вопрос: где же справедливость? Люди говорили: прибыль частная, убытки общие. Руководители банков получали свои миллионные бонусы, когда дела шли хорошо. Но когда бизнес рухнул и все пошло на дно, они переложили этот счет на плечи налогоплательщиков. Это вызвало огромную социальную травму. Из-за ошибок банкиров миллионы людей потеряли свои дома и работу. Чувство несправедливости породило глобальные протесты, такие как «Захвати Уолл-стрит». Кризис 2008 года разрушил доверие людей к банкам и правительству. Банки неверно управляли деньгами, а американское правительство спасло их за счет граждан.

Сегодня банки обладают гораздо большими запасами денежных резервов по сравнению с 2008 годом и проверяются гораздо строже. Однако риск не исчез, он лишь изменил форму. Крах Lehman Brothers оставил нам два важных урока. Доверие ценнее денег. Когда оно заканчивается, даже величайшие гиганты превращаются в бумажных тигров, а риски, ответственность за которые не берут на себя институты, в конце концов ложатся на плечи народа. Сегодня с момента тех заголовков прошли годы, но экономический мир все еще не забыл авторшоки того землетрясения. Lehman Brothers стал гораздо большим, чем просто крах одной компании. Это был момент, когда впервые была пробита броня непобедимости современного капитализма. Дорогие слушатели, до встречи в новом моменте, изменившем ход истории. Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Анкара координируют новые проекты, рассчитанные на ближайшие десятилетия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон не может победить в войне из-за масштабных человеческих потерь, а главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения европейских стран на Россию война продлится недолго. Саудовская Аравия частично отменила поставки нефти в Европу после атаки беспилотников на стратегический нефтепровод «Восток-Запад». Администрация Дональда Трампа готовит для Израиля пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов. Тюркия будет представлена 15 спортсменами на 46-й шахматной олимпиаде ФИДЕ, которая пройдет в Узбекистане. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зъри и Турция.
11: Це ли ши Туарчи Чешен Банко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция Ганг Радио, да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
15: Овода Турция Уни Радио Са.
16: Айч Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
19: Гитлеер Тюркиянын Тети Радиоси.
10: Е Садай Тюркия.
5: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза Радиосы.
6: Эдо Ифонетис Тюркия.
0: Олди Радио Глаз Тюркия.
7: Гидар Радио Амурия Тюркия.
1: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este radio voz de Turkiye.
0: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangya radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Аслы Икылмаз. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Анкара координируют новые проекты, рассчитанные на ближайшие десятилетия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения европейских стран на Россию война продлится недолго. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон не может победить в войне из-за масштабных человеческих потерь, а главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. Саудовская Аравия частично отменила поставки нефти в Европу после атаки беспилотников на стратегический нефтепровод «Восток-Запад», произошедший 10 сентября. Администрация Дональда Трампа готовит для Израиля пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов. Тюркия будет представлена 15 спортсменами на 46-й шахматной олимпиаде ФИДЕ, которая пройдет в Узбекистане.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Анкара координируют новые проекты, рассчитанные на ближайшие десятилетия. По итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом он отметил, что традиционные энергетические маршруты, трудопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор обеспечивают регулярную безопасность, но сейчас стороны создают новые долгосрочные инициативы. Глава азербайджанского МИД выделил сектор альтернативной энергетики, включая поставки экологически чистой энергии в Европу через Черное море и строительство кабеля между Нахчеваном и Тюркией. Также Байрамов сообщил об ускоренном развитии транспортной инфраструктуры. Дороги от основной части Азербайджана до границы с Арменией готовы на 95%, а железные дороги на 75%. Кроме того, министр затронул тему Зангезурского коридора, назвав его недостающим звеном между Европой и Центральной Азией. Байрамов подчеркнул, что Ереван и Вашингтон ведут прямые переговоры по армянскому 42-километровому участку в рамках инициативы TRIPP, а США регулярно информируют Баку о ходе этого процесса.
0: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения европейских стран на Россию война продлится недолго. «Если европейцы на нас нападут, эта война будет совершенно другой и очень короткой», заявил Лавров на встрече с представителями иностранных дипмиссий в Москве. Глава российского МИД при этом подчеркнул, что Москва, по его словам, не намерена нападать на страны Европы. Говоря о возможном возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины, Лавров заявил, что Москва готова как к трехстороннему, так и к двухстороннему формату. «Мы всегда готовы к серьезным переговорам. Мы не отказывались от переговоров», – сказал министр. По его словам, Россия не изменила своих условий по Украине и готова искать компромиссы, однако не намерена отказываться от требований, касающихся расширения НАТО и положения русскоязычного населения. Лавров также раскритиковал позицию Евросоюза по Украине. По его словам, европейские страны продолжают настаивать на границах Украины 1991 года, не признают российский статус Крыма и Донбасса и поддерживают перспективу вступления Украины в НАТО. Глава МИД также заявил, что европейские страны с начала года задержали 12 судов под по его утверждению, надуманными предлогами, назвав это вмешательством в свободу судоходства. Отдельно Лавров коснулся политики США в отношении Украины, Ирана и Палестины. По его оценке, Вашингтону пока не удалось добиться урегулирования ни по одному из этих направлений. Он также заявил, что США не предлагали России договориться по Украине в обмен на содействие в урегулировании ситуации вокруг Ирана.
1: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон не может победить в войне из-за масштабных человеческих потерь, а главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь. Это перестало быть возможным еще в первый день войны между нами, сказал Зеленский в интервью CBC News. По его словам, главным результатом должно стать достижение мира и сохранение человеческих жизней. Для мира победа – это мир, остановить эту войну. И это победа для человеческих жизней, заявил он. Кроме того, Зеленский также заявил, что между Россией и Украиной нет энергетического перемирия, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении ударов по критической инфраструктуре. По словам украинского президента, Киев отвечает на действия Москвы и не может вести переговоры с позиции слабости. Путин не уважает, не видит и даже не думает о том, как вести переговоры со слабыми людьми. «Вот почему мы отвечаем», — сказал Зеленский. Он сообщил, что американские представители Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер во время визита в Киев поднимали вопрос о защите нефтеперерабатывающих заводов и других энергетических объектов, ссылаясь на позицию Трампа. Зеленский заявил, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике, но подчеркнул различия в понимании того, что относится к энергетической инфраструктуре. «Мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понять, что это значит для нас. Для Путина энергетика – это продажа нефти и газа, для нас энергетика – это обеспечение электроэнергии нашего народа». Вот и все, заявил президент Украины.
2: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Саудовская Аравия частично отменила поставки нефти в Европу после атаки беспилотников на стратегический нефтепровод «Восток-Запад» Petroline, произошедший 10 сентября. По данным МИД Саудовской Аравии, удары были нанесены дронами с территории Ирака, власти которого уже начали расследование. Остановка ключевого маршрута, по которому нефть компании Сауди Арамко шла из Абкайка к терминалам города Янбу на Красном море, создала неопределенность на рынке и вынудила европейских покупателей искать альтернативные источники. Восстановление поврежденной инфраструктуры, включая нефтеперекачивающую станцию, займет от 3 до 5 недель. Хотя отдельные участки нефтепровода могут работать во время ремонта, объемы прокачки пока остаются неясными. До атаки максимальная пропускная способность этого 1200-километрового маршрута составляла 7 миллионов баррелей в сутки. Для Эр-Рияда данный нефтепровод имеет стратегическое значение, так как служит сухопутной альтернативой морскому экспорту через Ормузский пролив.
1: Администрация Дональда Трампа готовит для Израиля пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов, куда войдут 40 тысяч мощных 907-килограммовых авиабомб, сообщает «Вашингтон-Пост». В поставку за счет американских налогоплательщиков включены по 20 тысяч бомб МК-84, БЛЮ-117 и боевых частей Ай-2000. Это станет крупнейшей передачей таких боеприпасов Израилю, превзойдя даже спорную сделку 2025 года на 2,4 миллиарда долларов. Сверхмощные бомбы МК-84, прозванные «молотом», способны разрушать целые жилые здания, из-за чего Израиль регулярно критикуют за их применение в густонаселенных районах Газы и Ливана, приводившие к массовым жертвам среди мирного населения. Как отметил бывший военный специалист Тревел Болл, если в здании находится Хезболлах или кто-либо еще, МК-84 разрушит все здание. Поставки именно этих бомб Джо Байден временно замораживал в 2024 году из-за опасений военных преступлений. Однако в январе 2025 года Трамп отменил это ограничение.

0: Эксперты, включая Брайана Финукана из International Crisis Group, выражают реальные опасения по поводу дальнейшего использования этого оружия в жилых массивах.
1: Внешняя политика США на Ближнем Востоке не должна подчиняться интересам Израиля, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс, комментируя отношения двух стран. «Мы не можем позволить, чтобы наша внешняя политика на Ближнем Востоке находилась на службе у государства Израиль», — сказал Венс. При этом вице-президент подчеркнул значение Израиля как партнера США в сфере военных технологий и обмена разведывательной информацией. Однако, по его словам, Вашингтон и Тель-Авив не обязаны занимать одинаковые позиции по всем вопросам. Венс также заявил, что президент Дональд Трамп готов к противостоянию с премьер-министром Израиля Бениамином Нетаньяху, когда считает, что интересы американцев и израильского правительства не совпадают. По оценке вице-президента, Трамп продемонстрировал большую готовность идти на такие разногласия с Нетаньяху, чем любой другой американский президент за последние 40 лет. Венс провел параллель с отношениями США внутри НАТО. По его словам, наличие важных союзников в альянсе не означает, что американская политика в Европе должна полностью определяться интересами НАТО. Точно так же мы не можем позволить, чтобы наша ближневосточная внешняя политика служила государству Израиль, подчеркнул он. Вице-президент также затронул конфликт с Ираном. Он утверждает, что США удалось существенно ослабить как ядерную программу Тегерана, так и его обычный военный потенциал. В представленном материале независимых подтверждений этой оценки не приводится.
0: В Тюркии будет представлено 15 спортсменами на 46-й шахматной олимпиаде ФИДЕ, которая пройдет в Узбекистане. Как сообщили в Федерации шахмат Тюркии, соревнования состоятся в Самарканде. Турецкие шахматисты выступят в открытой женской категориях. Турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров. В открытой категории тюрки представят гроссмейстеры Ягыс Каган, Эрдагмуш, Эдис Гюрель, Ишик Джан, Вахап Шанал и Эмре Джан. В женской категории за медали поборются международные мастера спорта Екатерина Аталик, Гюлинай Айдын и Сыла Чаглар, а также мастера ФИДЕ Джерен Тырпан и Берен Кальонджу. Уважаемые слушатели, это были новости.

Фестиваль «Культурный путь Тюркие», организованный Министерством культуры и туризма 26 сентября, впервые примет в Тюркие национальный арабский оркестр, объединяющий в своем творчестве музыкальные традиции Востока и Запада. Коллектив, чьи выступления на цифровых платформах набрали более 225 миллионов просмотров, выступит в Анкаре и Стамбуле вместе с удостоенной международных наград палестинской вокалисткой Най Баргути. Оркестр был основан в 2009 году дирижером и мультиинструменталистом Майклом Ибраимом как небольшой каменный ансамбль. Сегодня он продолжает свою деятельность уже в формате крупного симфонического оркестра, объединяющего музыкантов из разных культур. Коллектив сочетает богатое музыкальное наследие Востока с многоголосной оркестровой традицией Запада, создавая для слушателей музыкальный мост, выходящий за рамки культурных границ. Солисткой вечера станет Най Баргути, которая придаст классическим восточным мелодиям современное звучание, объединив традиционный стиль тараб с джазовыми вокальными техниками. Гастрольная программа начнется 26 сентября в главном зале Зираат Банкасы комплекса GSO Ада Анкара. Затем оркестр отправится в Стамбул, где 27 и 28 сентября в 20:30 выступит в оперном зале Тюрктелеком культурного центра имени Ататюрка. Билеты на концерты можно приобрести через билетины АЛ на официальном сайте АКМ, а также в кассах культурного центра. В Анталии стартовал 33-й международный фестиваль оперы и балета в Аспендосе, который проходит с 12 по 26 сентября этого года. Об этом заявил генеральный директор и художественный руководитель Государственного театра оперы и балета Тюркие Барыш Салджан. Салджан отметил, что фестиваль, впервые проведенный в 1994 году, получил международный статус в 1998. Проводить фестиваль в античном театре, которому 2000 лет и который изначально был создан именно для искусства, спектаклей и концертов, совершенно особенное событие, сказал он. Фестиваль был открыт оперой Джузеппе Верди «Аттила». В программе также балет «Анна Каренина» на музыку Чайковского и Прокофьева.

хореографическая сценическая кантата «Кармина Бурана» и балет «Спартак» в исполнении Государственного театра оперы и балета Казахстана имени Абая. Кроме того, Салджан подчеркнул международное значение фестиваля и высокий уровень турецких постановок. Сегодня практически все наши постановки соответствуют мировому уровню, поэтому возможность показывать их иностранным зрителям и туристам в Аспендосе доставляет особое удовольствие. Это также вносит большой вклад в развитие туризма, отметил он. В городе Екатеринбург в Свердловской области в России в воскресенье 13 сентября дан старт Международному фестивалю молодежи 2026. Фестиваль объединит 10 тысяч участников из России и 191 зарубежной страны. В организации задействованы 2000 волонтеров. Турецкий актер театра и кино Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век», стал почетным гостем на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи. Мероприятие прошло 13 сентября в выставочном центре «Экспо». На фестивале 56-летнему Эргенчу было доверено представить «Ближний Восток». По этому случаю актер произнес 5-минутную речь. В ней он поздравил участников фестиваля и отметил, что Россия умеет объединять людей разных культур. По данным источника, выступление Халита Эргенча сопровождалось бурными аплодисментами. «Иметь власть – это одно, а то, как ты ею распоряжаешься – совсем другое. Когда я смотрю на молодых людей сегодня, я вижу столько энергии, любопытства и надежды на будущее. И когда к этому добавляются сопричастность и поддержка друг друга, я верю, что могут стать возможными прекрасные вещи. Так что сегодня вы здесь». У вас есть энергия любить и место для будущего. Используйте это для благих дел, сказал Халит Эргенч. Для гостей церемонии открытия музыкальные сюрпризы подготовили российские артисты Татьяна Куртукова и группа The Hatters, уругвайская певица Наталья Орейро, южнокорейская кэро-группа W24 и южноафриканская певица Лиз Ви. В общей сложности в культурной программе фестиваля заявлено около полусотни зарубежных и отечественных звезд. В американском штате Калифорния состоялась церемония вручения 78-й премии Эмми в области прайм-тайм телевидения. Церемония вручения премии Эмми прошла в театре Пикук в Лос-Анджелесе. Награды в различных номинациях, присуждаемые телевизионным проектам, в этом году были вручены в 78-й раз.

Ну а сейчас для вас в исполнении BNU звучит песня «Гюнайден». Сразу за ней вы услышите песню в исполнении группы «Эвдеки Саат». Она называется «Узумлар».

Моменты, изменившие ход истории. Сентября 2008 года. Утро понедельника в Манхэттене, в Нью-Йорке. Солнечный день, но над Уолл-стрит сгущаются темные тучи. 158-летний финансовый гигант сотрясается от ошеломляющего долгового бремени в 613 миллиардов долларов. Сегодня мы обсудим самую длинную ночь в экономической истории и тот самый известный печальный заголовок – крах Lehman Brothers. Давайте начнем.

Во-первых, важно понимать, что американский инвестиционный банк Lehman Brothers не был небольшим местным банком. Это был финансовый оплот, переживший гражданскую войну в США, Великую депрессию 1929 года и две мировые войны. Так что же произошло, что привело этот оплот к краху? Lehman Brothers проиграл масштабную авантюру, построенную на проблемных ипотечных кредитах. Но когда земля начала трескаться, эти гигантские здания рухнули сначала на Lehman Brothers. Поздно вечером, в воскресенье 14 сентября 2008 года, Lehman Brothers объявил о банкротстве. Когда в понедельник утром открылись рынки и в новостных сводках появился заголовок «Lehman Brothers рухнул», мир уже не был прежним. 613 миллиардов долларов кредитного долга Lehman Brothers уничтожили не просто один банк, а всю глобальную систему доверия. Считалось, что Lehman слишком велик, чтобы рухнуть. Однако в тот раз правительство США сказало «нет» спасению безнадежных кредитов, и эффект домино пришел в действие. Банкротство Lehman

Яман ударила не только по Нью-Йорку. Эта новость разлетелась по всему миру, подобно вирусу. Но почему же Лиман был так важен? Почему крах одного банка напугал пенсионеров в Токио или лавочника в Берлине? Дело в том, что финансовый мир держится не на деньгах, а на доверии. Когда в то утро прозвучало официальное заявление о банкротстве, эта невидимая связь оборвалась. Банки стали не доверять друг другу, считая, что даже если обанкротился сам гигантский Лиман, то и остальные банки от этого не застрахованы и перестали давать в долг. Экономика мгновенно замерла, а денежные потоки остановились. Это было похоже на то, если бы сердце мировой экономики на секунду перестало биться. Другие гиганты, такие как AIG, тоже оказались на грани пропасти. Для обычного человека с улицы это означало потерю работы, сгорающие пенсионные фонды и полную неопределенность.

Когда банки перестали доверять друг другу, экономика пережила своего рода сердечный приступ. Чтобы предотвратить полную остановку системы, правительство США на этот раз решило спасти других гигантов, таких как AIG, используя деньги граждан. Именно в этот момент возник вопрос: где же справедливость? Люди говорили: прибыль частная, убытки общие. Руководители банков получали свои миллионные бонусы, когда дела шли хорошо. Но когда бизнес рухнул и все пошло на дно, они переложили этот счет на плечи налогоплательщиков. Это вызвало огромную социальную травму. Из-за ошибок банкиров миллионы людей потеряли свои дома и работу. Чувство несправедливости породило глобальные протесты, такие как «Захвати Уолл-стрит». Кризис 2008 года разрушил доверие людей к банкам и правительству. Банки неверно управляли деньгами, а американское правительство спасло их за счет граждан.

Сегодня банки обладают гораздо большими запасами денежных резервов по сравнению с 2008 годом и проверяются гораздо строже. Однако риск не исчез, он лишь изменил форму. Крах Lehman Brothers оставил нам два важных урока. Доверие ценнее денег. Когда оно заканчивается, даже величайшие гиганты превращаются в бумажных тигров, а риски, ответственность за которые не берут на себя институты, в конце концов ложатся на плечи народа. Сегодня с момента тех заголовков прошли годы, но экономический мир все еще не забыл авторшоки того землетрясения. Lehman Brothers стал гораздо большим, чем просто крах одной компании. Это был момент, когда впервые была пробита броня непобедимости современного капитализма. Дорогие слушатели, до встречи в новом моменте, изменившем ход истории. Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Анкара координируют новые проекты, рассчитанные на ближайшие десятилетия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон не может победить в войне из-за масштабных человеческих потерь, а главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения европейских стран на Россию война продлится недолго. Саудовская Аравия частично отменила поставки нефти в Европу после атаки беспилотников на стратегический нефтепровод «Восток-Запад». Администрация Дональда Трампа готовит для Израиля пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов. Тюркия будет представлена 15 спортсменами на 46-й шахматной олимпиаде ФИДЕ, которая пройдет в Узбекистане. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к

ağladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Зайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Схма.
16: Овода, Турция Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Овоза.
5: Гитлеяр, Туркияның Тети Радиосы.
7: Е, Садай, Турция.
2: Аңлаватқаныңла, Турция, Овоза Радиосы.
3: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Овди Радио Глас Турция.
8: Гидарре Ди Амурия Турция.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
5: It Turkiye hangia radio ya. Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Ольга Бьюк.
0: В операторской нам помогает Аслы Икылмаз. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Новости культуры» и «Моменты, изменившие ход истории».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Анкара координируют новые проекты, рассчитанные на ближайшие десятилетия. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения европейских стран на Россию война продлится недолго. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон не может победить в войне из-за масштабных человеческих потерь.

0: а главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. Саудовская Аравия частично отменила поставки нефти в Европу после атаки беспилотников на стратегический нефтепровод «Восток-Запад», произошедшей 10 сентября. Администрация Дональда Трампа готовит для Израиля пакет вооружений на $2,8 миллиарда. Тюркия будет представлена 15 спортсменами на 46-й шахматной олимпиаде ФИДЕ, которая пройдет в Узбекистане.
1: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
0: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Анкара координируют новые проекты, рассчитанные на ближайшие десятилетия. По итогам переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом он отметил, что традиционные энергетические маршруты, трудопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор обеспечивают регулярную безопасность, но сейчас стороны создают новые долгосрочные инициативы. Глава азербайджанского МИД выделил сектор альтернативной энергетики, включая поставки экологически чистой энергии в Европу через Черное море и строительство кабеля между Нахчеваном и Тюркией. Также Байрамов сообщил об ускоренном развитии транспортной инфраструктуры. Дороги от основной части Азербайджана до границы с Арменией готовы на 95%, а железные дороги на 75%. Кроме того, министр затронул тему Зангезурского коридора, назвав его недостающим звеном между Европой и Центральной Азией. Байрамов подчеркнул, что Ереван и Вашингтон ведут прямые переговоры по армянскому 42-километровому участку в рамках инициативы TRIPP, а США регулярно информируют Баку о ходе этого процесса.
1: Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения европейских стран на Россию война продлится недолго. «Если европейцы на нас нападут, эта война будет совершенно другой и очень короткой», заявил Лавров на встрече с представителями иностранных дипмиссий в Москве. Глава российского МИД при этом подчеркнул, что Москва, по его словам, не намерена нападать на страны Европы. Говоря о возможном возобновлении трехсторонних переговоров России, США и Украины, Лавров заявил, что Москва готова как к трехстороннему, так и к двухстороннему формату. «Мы всегда готовы к серьезным переговорам. Мы не отказывались от переговоров», – сказал министр. По его словам, Россия не изменила своих условий по Украине и готова искать компромиссы, однако не намерена отказываться от требований, касающихся расширения НАТО и положения русскоязычного населения. Лавров также раскритиковал позицию Евросоюза по Украине. По его словам, европейские страны продолжают настаивать на границах Украины 1991 года, не признают российский статус Крыма и Донбасса и поддерживают перспективу вступления Украины в НАТО. Глава МИД также заявил, что европейские страны с начала года задержали 12 судов под, по его утверждению, надуманными предлогами, назвав это вмешательством в свободу судоходства. Отдельно Лавров коснулся политики США в отношении Украины, Ирана и Палестины. По его оценке, Вашингтону пока не удалось добиться урегулирования ни по одному из этих направлений. Он также заявил, что США не предлагали России договориться по Украине в обмен на содействие в урегулировании ситуации вокруг Ирана.
0: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон не может победить в войне из-за масштабных человеческих потерь, а главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. «Если честно, в этой войне не может быть победы для обеих сторон. Это невозможно из-за такого количества человеческих потерь. Это перестало быть возможным еще в первый день войны между нами», – сказал Зеленский в интервью CBC News. По его словам, главным результатом должно стать достижение мира и сохранение человеческих жизней. «Для мира победа – это мир, остановить эту войну. И это победа для человеческих жизней», – заявил он. Кроме того, Зеленский также заявил, что между Россией и Украиной нет энергетического перемирия, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении ударов по критической инфраструктуре. По словам украинского президента, Киев отвечает на действия Москвы и не может вести переговоры с позиции слабости. «Путин не уважает, не видит и даже не думает о том, как вести переговоры со слабыми людьми. Вот почему мы отвечаем», – сказал Зеленский. Он сообщил, что американские представители Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер во время визита в Киев поднимали вопрос о защите нефтеперерабатывающих заводов и других энергетических объектов, ссылаясь на позицию Трампа. Зеленский заявил, что Украина готова

0: к взаимному прекращению ударов по энергетике, но подчеркнул различия в понимании того, что относится к энергетической инфраструктуре. «Мы готовы к энергетическому перемирию, но вы должны понять, что это значит для нас. Для Путина энергетика – это продажа нефти и газа, для нас энергетика – это обеспечение электроэнергии нашего народа». Вот и все, заявил президент Украины.
1: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей.
0: Саудовская Аравия частично отменила поставки нефти в Европу после атаки беспилотников на стратегический нефтепровод «Восток-Запад» Petroline, произошедший 10 сентября. По данным МИД Саудовской Аравии, удары были нанесены дронами с территории Ирака, власти которого уже начали расследование. Остановка ключевого маршрута, по которому нефть компании Saudi Aramco шла из Абкайка к терминалам города Янбу на Красном море, создала неопределенность на рынке и вынудила европейских покупателей искать альтернативные источники. Восстановление поврежденной инфраструктуры, включая нефтеперекачивающую станцию, займет от 3 до 5 недель. Хотя отдельные участки нефтепровода могут работать во время ремонта, объемы прокачки пока остаются неясными. До атаки максимальная пропускная способность этого 1200-километрового маршрута составляла 7 миллионов баррелей в сутки. Для Эр-Рияда данный нефтепровод имеет стратегическое значение, так как служит сухопутной альтернативой морскому экспорту через Ормузский пролив. Администрация Дональда Трампа готовит для Израиля пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов, куда войдут 40 тысяч мощных 907-килограммовых авиабомб, сообщает «Вашингтон-Пост». В поставку за счет американских налогоплательщиков включены по 20 тысяч бомб МК-84, Блю-117 и боевых частей Ай-2000. Это станет крупнейшей передачей таких боеприпасов Израилю, превзойдя даже спорную сделку 2025 года на 2,4 миллиарда долларов. Сверхмощные бомбы МК-84, прозванные «молотом», способны разрушать целые жилые здания, из-за чего Израиль регулярно критикуют за их применение в густонаселенных районах Газы и Ливана, приводившие к массовым жертвам среди мирного населения. Как отметил бывший военный специалист Тревел Болл, если в здании находится Хезболлах или кто-либо еще, МК-84 разрушит все здание. Поставки именно этих бомб Джо Байден временно замораживал в 2024 году из-за опасений военных преступлений. Однако в январе 2025 года Трамп отменил это ограничение. Эксперты, включая Брайана Финукана из International Crisis Group, выражают реальные опасения по поводу дальнейшего использования этого оружия в жилых массивах.
1: Внешняя политика США на Ближнем Востоке не должна подчиняться интересам Израиля, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс, комментируя отношения двух стран. «Мы не можем позволить, чтобы наша внешняя политика на Ближнем Востоке находилась на службе у государства Израиль», – сказал Венс. При этом вице-президент подчеркнул значение Израиля как партнера США в сфере военных технологий и обмена разведывательной информацией. Однако, по его словам, Вашингтон и Тель-Авив не обязаны занимать одинаковые позиции по всем вопросам. Венс также заявил, что президент Дональд Трамп готов к противостоянию с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, когда считает, что интересы американцев и израильского правительства не совпадают. По оценке вице-президента, Трамп продемонстрировал большую готовность идти на такие разногласия с Нетаньяху, чем любой другой американский президент за последние 40 лет. Венс провел параллель с отношениями США внутри НАТО. По его словам, наличие важных союзников в альянсе не означает, что американская политика в Европе должна полностью определяться интересами НАТО. Точно так же мы не можем позволить, чтобы наша ближневосточная внешняя политика служила государству Израиль, подчеркнул он. Вице-президент также затронул конфликт с Ираном. Он утверждает, что США удалось существенно ослабить как ядерную программу Тегерана, так и его обычный военный потенциал.
0: представленном материале независимых

подтверждений этой оценки не приводится. Тюркия будет представлена 15 спортсменами на 46-й шахматной олимпиаде ФИДЕ, которая пройдет в Узбекистане. Как сообщили в Федерации шахмат Тюркии, соревнования состоятся в Самарканде. Турецкие шахматисты выступят в открытой женской категориях. Турнир пройдет по швейцарской системе в 11 туров. В открытой категории тюрки представят гроссмейстеры Ягыз Каган, Эрдагмуш, Эдис Гюрель, Ишик Джан, Вахап Шанал и Эмре Джан. В женской категории за медали поборются международные мастера спорта Екатерина Аталик, Гюлинай Айдын и Сыла Чаглар, а также мастера ФИДЕ Джерен Тырпан и Берен Кальонджу. Уважаемые слушатели, это были новости.

Фестиваль «Культурный путь Тюркие», организованный Министерством культуры и туризма 26 сентября, впервые примет в Тюркие национальный арабский оркестр, объединяющий в своем творчестве музыкальные традиции Востока и Запада. Коллектив, чьи выступления на цифровых платформах набрали более 225 миллионов просмотров, выступит в Анкаре и Стамбуле вместе с удостоенной международных наград палестинской вокалисткой Най Баргути. Оркестр был основан в 2009 году дирижером и мультиинструменталистом Майклом Ибраимом как небольшой каменный ансамбль. Сегодня он продолжает свою деятельность уже в формате крупного симфонического оркестра, объединяющего музыкантов из разных культур. Коллектив сочетает богатое музыкальное наследие Востока с многоголосной оркестровой традицией Запада, создавая для слушателей музыкальный мост, выходящий за рамки культурных границ. Солисткой вечера станет Най Баргути, которая придаст классическим восточным мелодиям современное звучание, объединив традиционный стиль тараб с джазовыми вокальными техниками. Гастрольная программа начнется 26 сентября в главном зале Зираат Банкасы комплекса GSO Ада Анкара. Затем оркестр отправится в Стамбул, где 27 и 28 сентября в 20:30 выступит в оперном зале Тюрктелеком культурного центра имени Ататюрка. Билеты на концерты можно приобрести через билетины АЛ на официальном сайте АКМ, а также в кассах культурного центра. В Анталии стартовал 33-й международный фестиваль оперы и балета в Аспендосе, который проходит с 12 по 26 сентября этого года. Об этом заявил генеральный директор и художественный руководитель Государственного театра оперы и балета Тюркие Барыш Салджан. Салджан отметил, что фестиваль, впервые проведенный в 1994 году, получил международный статус в 1998. Проводить фестиваль в античном театре, которому 2000 лет и который изначально был создан именно для искусства, спектаклей и концертов, совершенно особенное событие, сказал он. Фестиваль был открыт оперой Джузеппе Верди «Аттила». В программе также балет «Анна Каренина» на музыку Чайковского и Прокофьева, хореографическая сценическая кантата «Кармина» Бурана и балет «Спартак» в исполнении Государственного театра оперы и балета Казахстана имени Абая. Кроме того, Салджан подчеркнул международное значение фестиваля и высокий уровень турецких постановок. «Сегодня практически все наши постановки соответствуют мировому уровню, поэтому возможность показывать их иностранным зрителям и туристам в Аспендосе доставляет особое удовольствие. Это также вносит большой вклад в развитие туризма», отметил он. В городе Екатеринбург в Свердловской области в России в воскресенье 13 сентября дан старт международному фестивалю молодежи 2026. Фестиваль объединит 10 тысяч участников из России и 191 зарубежной страны. В организации задействованы 2000 волонтеров. Турецкий актер театра и кино Халит Эргенч, известный по роли султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век», стал почетным гостем на церемонии открытия Международного фестиваля молодежи. Мероприятие прошло 13 сентября в выставочном центре «Экспо». На фестивале 56-летнему Эргенчу было доверено представить Ближний Восток. По этому случаю актер произнес 5-минутную речь. В ней он поздравил участников фестиваля и отметил, что Россия умеет объединять людей разных культур. По данным источника, выступление Халита Эргенча сопровождалось бурными аплодисментами.

Халит-Эргинч. Для гостей церемонии открытия музыкальные сюрпризы подготовили российские артисты Татьяна Куртукова и группа The Hatters, уругвайская певица Наталья Орейро, южнокорейская кэро-группа W24 и южноафриканская певица Лиз Ви. В общей сложности в культурной программе фестиваля заявлено около полусотни зарубежных и отечественных звезд. В американском штате Калифорния состоялась церемония вручения 78-й премии Эмми в области прайм-тайм телевидения. Церемония вручения премии Эмми прошла в театре Пикук в Лос-Анджелесе. Награды в различных номинациях, присуждаемые телевизионным проектам, в этом году были вручены в 78-й раз.

Ну а сейчас для вас в исполнении BNU звучит песня «Гюнайденс». Сразу за ней вы услышите песню в исполнении группы «Эвдеки Саат». Она называется «Узумлар».

моменты, изменившие ход истории. Сентября 2008 года. Утро понедельника в Манхэттене, в Нью-Йорке. Солнечный день, но над Уолл-стрит сгущаются темные тучи. 158-летний финансовый гигант сотрясается от ошеломляющего долгового бремени в 613 миллиардов долларов. Сегодня мы обсудим самую длинную ночь в экономической истории и тот самый известный печальный заголовок – крах Lehman Brothers. Давайте начнем.

Во-первых, важно понимать, что американский инвестиционный банк Lehman Brothers не был небольшим местным банком. Это был финансовый оплот, переживший гражданскую войну в США, Великую депрессию 1929 года и две мировые войны. Так что же произошло, что привело этот оплот к краху? Lehman Brothers проиграл масштабную авантюру, построенную на проблемных ипотечных кредитах. Но когда земля начала трескаться, эти гигантские здания рухнули сначала на Lehman Brothers. Поздно вечером, в воскресенье 14 сентября 2008 года, Lehman Brothers объявил о банкротстве. Когда в понедельник утром открылись рынки и в новостных сводках появился заголовок «Lehman Brothers рухнул», мир уже не был прежним. 613 миллиардов долларов кредитного долга Lehman Brothers уничтожили не просто один банк, а всю глобальную систему доверия. Считалось, что Lehman слишком велик, чтобы рухнуть. Однако в тот раз правительство США сказало «нет» спасению безнадежных кредитов, и эффект домино пришел в действие. Банкротство Lehman ударило не только по Нью-Йорку. Эта новость разлетелась по всему миру, подобно вирусу. Но почему же Lehman был так важен? Почему крах одного банка напугал пенсионеров в Токио или лавочника в Берлине? Дело в том, что финансовый мир держится не на деньгах, а на доверии. Когда в то утро прозвучало официальное заявление о банкротстве, эта невидимая связь оборвалась. Банки стали не доверять друг другу, считая, что даже если обанкротился сам гигантский Lehman, то и остальные банки от этого не застрахованы и перестали давать в долг. Экономика мгновенно замерла, а денежные потоки остановились. Это было похоже на то, если бы сердце мировой экономики на секунду перестало биться. Другие гиганты, такие как AIG, тоже оказались на грани пропасти. Для обычного человека с улицы это означало потерю работы, сгорающие пенсионные фонды и полную неопределенность.

Теперь стали доверять друг другу, экономика пережила своего рода сердечный приступ. Чтобы предотвратить полную остановку системы, правительство США на этот раз решило спасти других гигантов, таких как AIG, используя деньги граждан. Именно в этот момент возник вопрос: где же справедливость? Люди говорили: прибыль частная, убытки общие. Руководители банков получали свои миллионные бонусы, когда дела шли хорошо, но когда бизнес рухнул и все пошло на дно, они переложили этот счет на плечи налогоплательщиков. Это вызвало огромную социальную травму. Из-за ошибок банкиров миллионы людей потеряли свои дома и работу. Чувство несправедливости породило глобальные протесты, такие как «Захвати Уолл-стрит». Кризис 2008 года разрушил доверие людей к банкам и правительству. Банки неверно управляли деньгами, а американское правительство спасло их за счет граждан.

Сегодня банки обладают гораздо большими запасами денежных резервов по сравнению с 2008 годом и проверяются гораздо строже. Однако риск не исчез, он лишь изменил форму. Крах Lehman Brothers оставил нам два важных урока. Доверие ценнее денег. Когда оно заканчивается, даже величайшие гиганты превращаются в бумажных тигров, а риски, ответственность за которые не берут на себя институты, в конце концов ложатся на плечи народа. Сегодня с момента тех заголовков прошли годы, но экономический мир все еще не забыл авторшоки того землетрясения. Lehman Brothers стал гораздо большим, чем просто крах одной компании. Это был момент, когда впервые была пробита броня непобедимости современного капитализма. Дорогие слушатели, до встречи в новом моменте, изменившем ход истории. Моменты, изменившие ход истории.

И в завершении нашей передачи коротко о событиях дня. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку и Анкара координируют новые проекты, рассчитанные на ближайшие десятилетия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни одна из сторон не может победить в войне из-за масштабных человеческих потерь, а главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в случае нападения европейских стран на Россию война продлится недолго. Саудовская Аравия частично отменила поставки нефти в Европу после атаки беспилотников на стратегический нефтепровод «Восток-Запад». Администрация Дональда Трампа готовит для Израиля пакет вооружений на 2,8 миллиарда долларов. Тюркия будет представлена 15 спортсменами на 46-й шахматной олимпиаде ФИДЕ, которая пройдет в Узбекистане. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: 道院作为不仅仅是一所学校所发挥的作用。下集再见。
1: 梦想之旅。

0: Kendimiz fotojenik.
1: 随时随地，土耳其之声与您相伴同行。